0: Рекорд. Реклама. Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь. Это надо видеть. 6+.
1: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
6: Застройщик ООО «СЗ Готика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 3 октября в Красноярске пасмурно, днем плюс 17, ночью плюс 10, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
3: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 217-88-88.
2: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
4: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
7: Предложение не является публичной офертой.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки

0: радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу 3 октября, в Красноярске пасмурно, днем плюс 17, ночью плюс 10, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом-2009», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовы. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту «Финкраска М» и «Технос». Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. АЦ до 30 октября.
4: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «Созаготика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
5: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
6: Это надо видеть. 6+.
7: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
8: 205-08-28.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 3 октября в Красноярске пасмурно, днем плюс 17, ночью плюс 10, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00 3 часа в термах «Сокол» всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
2: Ну, и чего ты ответил?
1: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
3: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
3: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 3 октября в Красноярске пасмурно, днем плюс 17, ночью плюс 10, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные, одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712, сайт mentalplus.ru.
4: Уютный дом 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начинаем новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.beacon.ru. Количество призов ограничено.
1: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь. Это надо видеть. 6+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу 3 октября, в Красноярске пасмурно, днем плюс 17, ночью плюс 10, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
5: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески реставрация на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Реклама.
1: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
2: Застройщик ООО «Созагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
3: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в субботу 3 октября в Красноярске пасмурно, днем плюс 17, ночью плюс 10, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
3: Айвазовский Енисей представляет планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом 2009», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
10: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
11: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
12: Начиная новую жизнь.
11: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00. Суперчарт на рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
3: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть. 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
7: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
8: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
9: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
10: Инфляция съедает наличные. Квартира. Твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллиона рублей. Звони 272-272-9.
11: Застройщик ООО «Созагодика Вавилова». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

Record.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
4: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
3: Это надо видеть. 6+.
4: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
7: Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
5: Начинаем новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9:00 до 12:00. 3 часа в термах «Сокол». Всего 1250 рублей. Но не откладывайте. Специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы. Живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105. 226 49 49. Подробности у менеджеров.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. Лиманлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка Банк.
15: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

20.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
4: «Уютный дом 2009». Проект декларации на сайте наш.ру.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: это DJ Phil.
1: Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 суперчарт на рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Дождливый сезон. Время защитить ваш дом. В сети Color Studio. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно и выгодно с Color Studio. Телефон в Красноярске 218-0909. Акция до 30 октября.
4: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
5: Это надо видеть. 6+.
2: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Про.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: То, что я видел, будущее.
12: Фантастическая премьера.
11: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
17: Dance

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Ты купил жене машину?
7: Купил?
6: Купил?
7: Купил.
6: Так заедь, проверь.
7: Заедь, проверь.
6: Заедь, проверь.
7: Ну, заедь уже, проверь машину.
8: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
9: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
10: Начинаем новую жизнь.
9: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
12: Застройщик ООО «Сазай Готика Вавилон». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК «Академик.рф».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
4: Чего?
3: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемо. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте тачки.рф.
5: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
6: А что, если начать день с отдыха? По будням с 9.00 до 12.00, 3 часа в термах «Сокол», всего 1250 рублей. Но не откладывайте, специальная цена действует только до 25 октября. Теплые бассейны, сауны и хамамы, живая баня на дровах и настоящий снег. Термы «Сокол». Начните день с себя. Пограничников 105, 226, 49, 49. Подробности у менеджеров.
7: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Record Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: То, что я видел, будущее.
12: Фантастическая премьера.
11: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
13: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
15: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом 2009».
3: Айвазовский Енисей представляет планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом 2009», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске.

0: первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте HAVEL.ru. 12+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
1: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт номер 957. Это главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 ослушиваем самые крутые композиции этой недели. И сегодня, конечно же, большой день, потому что именно сегодня вечером мы встречаемся на фестивале «Белая снежная королева». Я напоминаю, что на фестивале действует строгий дресс-код «Все в белом». И самых креативных зрителей ждет особый подарок. Ну а если у вас не получается попасть на фестиваль, вы живете в другом городе или в другой стране, присоединяйтесь к нам онлайн. Сегодня с 22.00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале фестиваля, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Ну а мы возвращаемся к 957-му суперчарту. 33-е место. Здесь Джон Кей и Артемио Стрига. Так называется «Калабрия». Работа опускается.

0: второе место. Первая новинка этой недели. Хорватский продюсер Матрода возвращается с новым синглом «I Need Your Lovin'». Ремейк культовой песни группы «Коргис» 80-го года. Следом на 31-й строчке Тиеста и Брайана Грейс. Так называется «Beautiful Places».
1: Рекорд Суперчарт.

к этой неделе российские продюсеры Шик и No Hopes представляют свой новый инди-дэнс-трек под названием Dance of the Fire, выпущенный на отечественном клубном лейбле Stress Out Records. Далее 28-я позиция. Немецкая принцесса Техауса Тини Геслер с треком 125. Работа пришлась вам по душе и поднялась сразу на 5 позиций вверх.

0: Хэппи Баском. Они собрались, чтобы вдохновить новую жизнь в один из популярных танцевальных гимнов нулевых – «Tokas Miracle». Новая версия вышла в рамках проекта «Ibiza Classics» и бережно сохраняет дух оригинала, который в 2000 году возглавлял британский чарт, да и не только. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.

0: Студия. Скидка 20% на деревозащиту Финкраска М и Технос. Защитите древесину надежно иметь 0,9.
1: Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
2: Это надо видеть. 6+.
3: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
4: Предложение не является публичной офертой.
5: Record Dance Radio.

суперчарта рекорде 21 место, и на нем Go Home with a Stranger от Don Diablo и Wiz Khalifa. И перед тем, как мы окажемся в 33 место, Джон Кей. На 32-м свежак от Матрода. 31-я позиция, Тиеста. Топик на 30-м месте. На 29-м свежак от Шик и No Hopes. Тини Гессер, 28-е место. Иван Бек на 25-м, Дали. Фишер, 24-е. На 23-м Карлита и Софи Такер. 22-е место, Карфиш. На 21-м Дон Диабло и Уиз Халифа.

Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано Про нет предела выгоде.

0: Получился мощный релиз от Тиеста. Вместе с саксофонистом Калибом Арредондо он переосмыслил его вирусный интернет-хит, превратив его в настоящий транс-гимн под названием «Эко Сакс Финале». Далее 13-я строчка. Здесь Биби Рикс и Фейтлесс и работа New Religion.
1: Рекорд Суперчарт 13.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
5: 205-08-28.
6: Инфляция съедает наличные. Квартира – твоя надежная инвестиция. Честные квадраты от 115 тысяч рублей в ЖК «Академик». Твое время пришло. Квартиры от 5,4 миллионов рублей. Звони 272-272-9.
3: Застройщик ООО «Созагодик Ковалил». Проектная декларация на наш.дом.рф и ЖК-академик.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: это суперчарты рекорде. 11 место. Здесь Avalon Rockstan и хитяра Vertigo. И перед тем, как мы окажемся в десятке лучших нашего хит-парада, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. Фастбой, 19 место. Кунгс, это Филус Лондон на 18-м. Робин Шульц на 17 месте. Боб Синклар и Кайза, 16-е. Анима и Стайла, 15-е. Тиеста на 14-м. На 13-м Биберикса и Фейтлесс. 12-я позиция. Кельвин Харрис и Джей-Зи. На 11-м Avalon Rockstan. Это суперчарт в эфире Радио Рекорд. И композиции второй десятки закончились, а мы оказались в десятке лучших. И эту самую десятку самых крутых треков открывают Хьюгель и Дэвид Гетта. Трек называется «Shine».

0: этой недели в 957-м суперчарте занимают Эйв с треком Meet Me in the Dark. Они опускаются на одну позицию, они больше не лидеры, а теперь номер один у нас. А узнаем через пару минут. Пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Хюгель и Дэвид Гетта. На девятом Медуза. Восьмое место за Анима и Джоджи. Седьмое. Анатор и 54 Ultra. На шестом Диджей Годжи и Джейсон Дерула. Пятое. Алек и Халид. На четвертом Пауза. Третье место. The Second Voice. Вторая позиция — это Эйв. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. А кто же у нас победитель? Ну, чувствуется, да, что есть трек, которого не хватает. И вот он, встречайте. Хюгель и Ультра Нейт с треком Moving to the Sun. Ребята возвращают себе первую строчку. И уже не знаю, на самом деле, сколько раз они были на первом месте. Много. Эта композиция мне по-прежнему очень сильно нравится. Поэтому я рад, что они на первом месте. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранное на сайте и мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а записи этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся на рекорде, ведь в 9 вечера сегодня стартует Клаб Чарт, в котором диджей D-Mixer представит топовые клубные треки этой недели. Ну а в 22.00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. А это был 957-й Суперчарт. С вами DJ Phil. Услышимся и увидимся на «Белой». Всем пока и оставайтесь хорошими людьми.

0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
5: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
4: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Первое правило Хавейлэф 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейлэф 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейлэф 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра воскресенье 4 октября пасмурно, днем плюс 15, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Уютный дом» 2009.
3: Айвазовский Енисей представляет планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
7: Рекорд. Dance Radio.
0: Красноярск. 103 FM.

0: рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
2: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Club Chart.
1: Рекорд. Реклама. Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
2: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

20.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: 20 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет, с вами DJ D-Mixer, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт, чарт с самыми крутыми клубными треками, которые мы собрали для вас за эту неделю, и открывает эту замечательную чартовую историю D.O.D. I'll Be There.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
7: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
8: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Феда Легранд, Put Your Hands Up For.

Друзья, ну что ж, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Волкода и Королова, Waiting for You. Далее на втором месте Проспа, Good Girl. Ну а на первое место врывается, прибавив 14 позиций, Мао Пи, Just a Like Bit More. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а через несколько минут начнется прямая трансляция фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Всем пока, с вами был DJ Demixer. Увидимся в эту же замечательную вечеринку.

главной танцевальной стартует вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и в ближайшие 3 часа будем с вами классно отдыхать, развлекаться, ну и, конечно, обмениваться вашими приветами при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Сегодня наступает легендарная, долгожданная наша снежная королева в Санкт-Петербургском Ледовом дворце. Вечеринка уже стартовала, друзья. Ну и если вы еще не там, то обязательно слушайте нашу трансляцию и, естественно, будьте с нами. Ну а вообще, ребят, быть может, кто-то сейчас в дороге, кто-то собирается именно туда, присылайте ваши приветы, рассказывайте, чем занимаетесь именно вы сейчас. Может быть, наоборот, вы отдыхаете где-то на своей вечеринке, может быть, у вас какая-то дружеская встреча. Делитесь, в общем, ребят, и пишите ваши приветы. Буду зачитывать в течение нескольких минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем здесь и прямо сейчас.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

настроение, как говорит мой коллега Тим Вокс. Передаем ему, кстати, тоже привет. Ну и давайте уже переходить скорее к вашим посланиям. Пишет Марат. Виолет, привет из Нижней Перми. Ну что, наконец наступил октябрь. Выпал первый снег, неожиданно. А в эти выходные идет фестиваль «Белое». С одной стороны, обидно, что меня нет. Но с другой стороны, я хочу отдохнуть от путешествий. Также хочу передать привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер», которые отправляли меня на «Белую». А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Но ничего страшного, мы будем тебя в любом случае ждать на наши следующие фестивали, так что не время расстраиваться. Всем хорошего настроения, пишет Валерий, на все выходные, а тем, кто на белой, хорошо зажечь на танцполе. Да, это я через несколько часов, кстати. Доброго вечера, Рекорд. Передайте привет моим дорогим девушкам Оле, Ларисе, Ангелине от Андрюшки. Рекорд лучший, спасибо. И еще Славян пишет: привет, Виолетта. А привет еще, вот даже так. Рекорд, салют, народ, всем огня, Питер, Приморский район на связи. Славян и Артур проводят дружескую встречу на высшем уровне. Настроение отличное, вечер набирает обороты. Всем мощного настроения, громкой музыки. И чтобы завтра было что вспомнить, но не за что краснеет. Рекорд, качай. Ну это прям, мне кажется, мое любимое пожелание. И действительно, мне кажется, так и работает все. Друзья, всем шикарнейшего настроения желаем прямо сейчас. Ну и ждем ваших приветов также при помощи нашего телеграм-канала и нашего мобильного приложения «Радио Рекорд».

Доброго вечера всем, кто вместе с нами. И давайте переходить сразу же к вашим приветам и посланиям. Александр пишет: всем привет. Сегодняшний мой вечер проходит великолепно в уютной и танцевальной атмосфере. Делаю всякие делишки по дому под ваше прекраснейшее Радио Рекорд. Желаю всем супер вайбового вечера. Погодка за окном не очень, но реально полнейшая дрянь, пишет Александр. А не погода портит все настроение, а так идеальный вечер. Сашка на связи. Замечательно. Пишет Павел: привет, Виолетта. Кто меня не знает, всем привет. Я вас тоже не знаю. Обычно всем привет кому, да, кто знает меня. А Павел сделал все наоборот и как будто бы даже очень оригинально. Доброго времени суток. Сидим с супругой, кайфуем, слушаем ваше радио. Передайте привет моей любимой Елена, город Иваново. И еще Илья пишет: добрый вечер, Радио Рекорд. Привет, Виолетта. Передайте, пожалуйста, привет Паше Шиге от брата Ильи. Братишка, не переживай по работе. В жизни бывают изменения, но они всегда к лучшему. Все четко, я с тобой. Если будет плохо, приезжай в Питер ко мне. Сходим, там такое хорошее слово. В общем, сходим, отдохнем. Ну, почему бы и да. Друзья, напомню, что вы также можете делиться вашими приветами, посланиями при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд. И, естественно, в нашем приложении мобильном. Там тоже можно и голосовые ваши приветики тоже отправлять. Кстати, ребят, прямая аудиотрансляция с главной сцены фестиваля «Белая» уже началась. И все, кто сегодня не с нами, не на фестивале, заходите, слушайте в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Есть ссылочка на аудиотрансляцию. Можете туда подключаться и следить за всеми подробностями. Их сегодня будет классное количество. Сюрпризов для вас также не менее много подготовили, поэтому присоединяйтесь. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Рекорд.

Поэтому, ребята, присоединяйтесь при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». И, кстати, друзья, буквально через несколько минут мы выйдем на прямую связь с нашей ведущей, с моей коллегой, вейкапером Аней Рыжей. Именно она расскажет нам, как обстоят дела на фестивале «Белое». Ну, а также сегодня там проходит конкурс и вообще, естественно, много классных диджеев, хорошая атмосфера, и об этом нам всем расскажет Анечка буквально через несколько минут. Поэтому оставайтесь вместе с нами, совсем скоро ей наберем и разузнаем, как там все происходит. Меня зовут Виолетта Юшкина, мы двигаемся дальше, это все вечеринка-шоу «Рекорд Пати».

0: Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и, как обещала, прямо сейчас мы переносимся в Ледовый дворец, где уже вовсю кипят события фестиваля «Белая снежная королева», и на связи наша Аня Рыжая. Аня, привет! Ну что, рассказывай, что там происходит? Так, Аня, давай еще раз заново. Аня, прием. Так, связь у нас налаживается.
1: Да,
0: и диджея Балдина мы также там слышим. Сейчас разберемся, что же у нас происходит на самом деле на фестивале «Белое». Аня, прием.
2: А, Виолетта, прием!
0: Прием! Ты меня слышишь? Да, отлично слышу. Рассказывай, как фестиваль «Белое» сегодня.
2: Супер! Вообще, просто у нас у всех здесь отличное настроение. Мы находимся в Ледовом. Столько красивых людей я не видела. Мне кажется, целый год. Ну, с прошлого. Я обожаю, как все готовятся к этому мероприятию. Мы буквально через 20-15 минут с Женей Балдиным будем выбирать снежную королеву. Поэтому, если вы сейчас подъедете к Ледовому, просто бегом со своими билетиками прибегайте к нам в фойе второго этажа. Хохановство, 201, это тот сектор, который вам нужен, и вы сможете стать снежной королевой, вы сможете получить доступ на бэкстейдж, сфоткаться с любимыми вообще артистами, а также просто у вас будет апгрейд билета на супер VIP.
0: Это очень радостная информация, вообще апгрейд билета — это всегда хорошо. Ань, чувствую, что ты сегодня в приподнятом настроении, скажи, а ты вот, например, сама себя ощущаешь героиней сказки?
2: А если бы ты меня видела, ты бы все поняла. Я точно в сказке. А, возможно, у меня даже есть какая-то сегодня ментальная связь с оленями. Но, в общем, приходи, приезжай после эфира к нам. Обязательно встретимся. Мы тебя очень ждем. Белое — это самое классное мероприятие. Поэтому, пожалуйста, если вы вдруг в этот год не приехали к нам, обязательно присоединяйтесь в следующий раз.
0: Спасибо большое, Аня. Действительно, белая феерично, как всегда, и я в этом 100% уверена. Да и по голосу нашей ведущей Ани Рыжей это уже абсолютно понятно, чистейшая правда. Друзья, если вы сейчас находитесь на фестивале «Белое», ищите Аню Рыжую вместе с диджеем Балдином. Я чуть-чуть попозже также присоединюсь, сразу же после окончания эфира. Сейчас ребята начнут искать снежную королеву, да и короля, наверное, тоже, да? А если только королева, то тоже хорошо. В общем, ищите ребят, Ань, да?
2: Слушайте.
0: Так, получается так. Ну и, конечно, хочется оказаться прямо сейчас там. Ну а тем, кто не добрался до Ледового дворца, напоминаю, слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и мобильном приложении Рекорд. Ань, тебе большое спасибо и хорошего нам мероприятия сегодня. Правильно. Друзья, это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Танцевально также.

начинается наше шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Давайте переходить к вашим приветам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Виолетта, приветище! Рекорд, салют! Это вот Славяна. Всем хорошего вечера! Работаю до полуночи, хотел провести вечер спокойно, но ваша музыка заставляет меня двигаться и танцевать. Клиенты в шоке! Всем кис-пис! И придумайте уже сами хорошего вечера, меня зовут Ширали. Замечательно, друзья, очень-очень рада приветствовать вас. Евгений Юрьевич пишет, снова наступила долгожданная суббота с Виолеттой, а это значит время приветов на рекорде. Хочу поздравить мою дорогую подругу из Екатеринбурга, Наденьку. Наденьку, милая, с прошедшим днем рождения, тебя всего самого наилучшего, самое главное, здоровья и счастья на душе, цветов, семье, любви и понимания. Люблю тебя, целую, обнимаю. ПС, наш уговор в силе, напиши мне, я жду. А далее есть Виолетта, ответочка мужу, люблю его безумный, наших деток Оскара и Оливию, гаражная вечеринка в Иваново с Радио Рекорд, целую всех, вот это да. Впервые в жизни прочитали в эфире, спасибо, Виолетта, вам огромное, пишет Павел. Павел, спасибо, что пишете, всегда очень и очень рады. Друзья, ну что, пришло время разыграть наш фирменный мерч от Рекорда. Если вы хотите его сегодня забрать, пишите прямо сейчас кодовое слово «Игра». Давайте с 23-м приславшим это слово сыграем здесь и разыграем наконец-таки наш мерч. Всем желаем удачи.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Доброго вечера всем. Меня зовут Виолетта Юшкина. И возвращаюсь я в эфир уже не одна, а с нашим слушателем Станиславом, который оказался 23-м, приславшим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И именно со Станиславом сейчас мы будем бороться, ну прям вот выигрывать мерч «Радио Рекорд». Станислав, привет. Станислав,
1: привет.
0: Отлично, мы тебя слышим. Ну что, рассказывай, Станислав, чем занимаешься в столь поздний час?
1: Вот домой еду, дела все сделал, катаюсь по ночному городу, наслаждаюсь последними теплыми деньками.
0: Да, сегодня действительно день был очень хороший, и правильно, что проводишь время с пользой. Вот знаешь, надо и покататься как-то, и поработать, в общем, все успеть, и у тебя это отлично получается. Станислав, задам тебе три вопроса, связанных с нашей станцией. Если ответишь верно, то мерч будет твоим. Погнали! На каком фестивале «Радио Рекорд» прямо сейчас собираются любители электронной музыки? Дискотека 90-х, фестиваль «Белая» или же «Трансмиссия»?
1: Трансмиссия, конечно.
0: Станислав, ты внимательно подумал? Ну, мы уже целых два часа говорим, какой фестиваль, какой фестиваль?
1: А, сори, «Белая», точно, всего лишь «Белая» проходит.
0: Там даже параллельно в эфире у нас подсказка, видишь как? Ну что, Станислав, я тебя поздравляю. Вовремя вспомнил, что действительно сегодня проходит фестиваль «Белая». И, кстати, любители могут послушать трансляцию прямую. Она у нас проходит прямо сейчас, также обязательно подключайтесь. Идем дальше. Кто из артистов, связанных с «Радио Рекорд»? Филатов Энкерос, диджей Смэш или же Бруно Марс? Как ты думаешь?
1: Я думаю, первый вариант.
0: И это абсолютно верный ответ. Недавно они у нас выступали.
1: Ура!
0: Выступали на наших фестивалях. И давай тогда сразу же переходить к третьему нашему вопросу. Какие твои, давай вот так вот, любимые фестивали, вот прежде чем ответим еще на вопрос нашей игры, может быть, ты был на каких-то наших фестивалях, там, на «Белой» когда-то бывал, или же на супердискотеке 90-х, или на каких-то других?
1: «Колбасный цех» в прошлом году запомнился просто как что-то феерическое и невероятное.
0: На «Колбасном цехе». Хорошо, один раз, да, всего был?
1: Да нет, я два года подряд, но вот в прошлом году было вообще классно.
0: Супер! Итак, тогда вопрос звучит так. Какого числа... вопрос полегче сделаем. Вот у нас планируется еще какое-то классное событие. Мы поговорили с тобой про «Белую», про «Колбасный цех». И вот еще будет и 16 октября, и 7 ноября. Сразу в нескольких городах это мероприятие. Пиратская станция «Рагнарёк».
1: Трансмиссия «Портал».
0: Ну, конечно. Мне даже не пришлось договаривать. Станислав, красавчик. Вот такие вот громкие тебе аплодисменты прямо сейчас. Давай пару приветов кому-нибудь передадим, кому они будут.
1: Привет Боре, который меня слушает, привет Диме, который меня не слушает, и привет Саше, который меня завтра записи послушает.
0: Всем привет, ты передавал, ну молодец. Станислав, я тебя поздравляю, ты выиграл наш фирменный мерч от «Радио Рекорд», как самый один из внимательных слушателей, и это очень и очень круто. Желаю тебе классного вечера, ну и, естественно, хорошего настроения.
1: Спасибо.
0: Ура! Друзья, это все шоу, «Рекорд Пати», прямо сейчас здесь в эфире «Рекорда». И напомню, что через 4 минуты, стартует наша рубрика «Знакомство». Если вы в поиске второй половинки, друзей, да и вообще хороших людей, не помешают, да? Обязательно переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», там совсем скоро появится пост, где можно будет рассказывать о себе. В общем, всеми подробностями поделюсь через несколько минут, пока делаем громче, это все шоу «Рекорд Пати».
2: Рекорд.

Аюшкина, и стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами заводим новые интересные контакты. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте о себе, прикрепляйте ваши фотографии и делитесь, откуда вы, из какого вы города и так далее. В общем, все, что мы должны о вас знать, пишите прямо сейчас. Все ваши анкеты зачитаю через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца. Рекорд Пати.

продолжается наше жаркое знакомство в эфире Рекорда. Рубрика «Знакомство». Если вы прямо сейчас перейдете в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», то вы можете написать о себе и познакомиться с остальными участниками чата. Кстати, нас уже там очень и очень много. И давайте почитаем, кто же хочет и жаждет этих знакомств. «О, привет! А я вас знаю», — пишет Данил. «Дамы 35+, пишите». Данил, а вот вашу фотографию как-то можно посмотреть? Хотелось бы, конечно. Дальше пишет снова Данил. «Девушки, женщины, пишите, просите, умоляйте дать мой номер». Данил, ну в целом можете уже не скидывать фотографии, уже и так все понятно. «Константин, 27 лет, ищу серьезные отношения, сам из Беларуси, живу в Москве, на первом свидании угощу драниками». Константин, это очень заманчиво. «Я была в Беларуси, кушала драники, мне понравилось, девчонки, налетаем. Меня зовут Иракли, мне 31, и я из города Санкт-Петербург». Надеюсь, такой интонации писал Иракли. «Работаю в инженерном центре и параллельно учусь. Ищу ту самую, которая все никак не появится». Иракли, надо вот уже делать какие-то шаги, и ты на правильном пути. Не забывай также прикреплять фотографии. Вот пишет Аня. Из города Санкт-Петербург, кстати, ищу мужчину 30+. Хочу, чтобы ему меня нагадала гадалка. А что? А сильное заявление? А правильно? А почему бы и нет? Привет, Рекорд. Миша, 39 лет, из Москвы. Будущая жена. Найдись. 100% найдется, всему свое время. И еще познакомлюсь с дамой Люберцы. Мне 30, добрый, открытый, еще и диджей Сергей, кстати. Очень приятно. Друзья, если и вы желаете познакомиться, прямо сейчас переходите на наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставляйте пару фактов о себе, зачитаем все ваши анкеты, прикрепляйте фотографию. И еще, если вы хотите заявить о себе на всю страну и сказать, что вы — это вы, и познакомиться со всей страной сразу, такое возможно, пришлите ваш мобильный телефончик, я кому-нибудь из вас наберу в течение нескольких минут и поговорим с вами уже на тему свиданий здесь, в прямом эфире Рекорда. Это все шоу «Рекорд».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: продолжается наша рубрика «Знакомство», где мы соединяем ваши сердца. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и я уже здесь не одна, как и обещала. Позвоню нашему слушателю и спрошу у него, какую девушку бы, например, он бы хотел бы добавить в свою жизнь, кого бы он хотел бы найти. И вот Константин, смельчак такой, позвонил нам, оставил свой номерок, и вот связались мы с ним. Константин, привет.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Константин, расскажите про себя немножко.
1: Обычный парень, простой.
0: Так.
1: Люблю природу, прогулки. Угу. Животных очень-очень сильно люблю.
0: Очень хорошо. Сколько
1: Особенно
0: тебе лет?
1: Котиков.
0: Котиков. Замечательно. Так, сколько тебе лет, Константин?
1: Мне 27 лет.
0: Откуда ты?
1: Я из Люберец, Московская область.
0: Очень хорошо. Помимо того, что ты любишь природу и котиков, может быть, ты работаешь в какой-то интересной сфере. Чем любишь заниматься по жизни?
1: Ну, у меня работа очень мужская. Я работаю на заводе.
0: Так, хорошо. Какой у тебя график? Ты с девушкой-то вообще будешь успевать видеться?
1: Конечно, пятидневочка.
0: Пятидневочка. А два выходных для девушки, правильно?
1: Ну, да.
0: Ну, нормальный график.
1: У меня еще сменная работа, могу и днем уделять время.
0: Ой, как приятно. А вот какую девушку бы ты хотел бы вот внести в свою жизнь? Вот какую?
1: Хорошую, хозяйственную, добрую, милую.
0: Костя, тебе нравятся брюнетки или блондинки?
1: А, брюнетки.
0: Брюнетки. То есть, а если будет милая, хорошая девушка-блондинка, не посмотришь в ее сторону?
1: Могу рассмотреть этот вариант.
0: Ой, такой некий вариант. Хорошо. Кость, а чем будешь удивлять девушку на свидании? Вот появится милая, добрая, хорошая. Куда поведешь?
1: Ну, как я сказал, люблю прогулки. Я очень люблю ночной город. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, куда-нибудь пройдемся по красивым местам.
0: Девушки, ну какой у нас хороший-то парень в эфире, Кость. Ну давай сейчас мы с тобой напишем телеграм-канал Радио Рекорд, что ты это ты, и можно как раз-таки будет познакомиться с нашим прекрасным женским полом и передадим кому-нибудь привет. Кому будет привет прямо сейчас?
1: Передаю привет всем слушателям.
0: Так.
1: И, ну, сейчас уже все спят, поэтому больше пока никому не передаю.
0: Вот и хорошо. Всем слушателям, а те, кто спит, послушают нас завтра в записи. Я в этом уверена. Кость, спасибо тебе большое. Поднял настроение. И вот прям хочется вот аплодисменты тебе подарить. Такой скромный, такой милый и хороший парень у нас в эфире. Девчонки, пожалуйста, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд и общайтесь, знакомьтесь. Девчонки, мальчишки, обязательно. Сегодня такая ночь, сегодня можно все. Ну, а мы потихоньку будем завершать здесь Рекорд Пати. Напомню, этот и другие выпуски можно послушать в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и обязательно слушайте все выпуски. Ну а с вами была я, Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите туда, буду рада видеть вас там. Там я общаюсь со своими прекрасными слушателями, друзьями. Ну и, конечно, ребят, я желаю вам отличной ночи. Помните, ведь жизнь одна, кайфуйте!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

сейчас. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.